кирди ка овче мишкай, галня матай ка моя даржай. Я не вилу снакче, беги не карт, тау пасла вче, гейди жуди штат, бек ты